Детский ухаилась, а и тохло бинла, тохлана хопна, мунга баянхия, ты, катра вот ломьях и напурая.